0: еще взял несколько групп.
1: Disconnect your cell phone, Craig.
2: Negative.
0: Call that, please.